taima rimming ma asija taima taman tan kitingane chu ya pade no tan avalu ginya ang maru kisa ichasu taima yere ko amma ya okati jere banga taima go imi yakatang imata si chawisallu illumma isallu ang malu agiya ngami tamakko go avalu na lusima yu avallutimini malinniusatuinnermata tukuliartuguruyaqaangatagurtamanna illua imiyalluniyu mannusiniusiwaruulluniyu taimaalingasuummata taimaagu angmalluagiatuinnerlugu avalusuunguniarpunga tappasaimauqautin megaminga ammaillaang tappasavuiertuartamanna iniksianga итерсалиоқуммагу итерсалиулоқаарлулоқтуу таанасавуйартуартаппун илинниакку аммаажа уқартилеривааа таанасавуйартуар илияй имма напаллуараалунгиллугу июммун увингаяа ифоруллугу тайма таакку савуйартуартаманна малиллугу тисернеққаалияй тайма аақис авалугиангуармиу таанасивуллерпаа палунганинга малиллугу таима касуқтигиангуару таима лиммегаминга асилия таппатақу коллексиматуиннерту санинни таппаилинниартиммаа чунауппа асилия таима лиангма таппиярэрмиакку аммаажа оқаутилеривааа таппақаллериармаалеракку таккуагу чавуйартуа палунганинги исуми тааккуа налимуттиагаатуиннерлуги килуглуулуккалоорлунилиго кулиюннарсисуарпат таима кулисииннернеарама тааннагу чавуйартуа исуа унна атингаанга исуа канна таунна тунгавигиниартанга иянгаарлоорлугу кангаттаарлуллуни таиннагу чавуйартуа исуа тэккукулуасаини итерсалиуаарлуутаигунтаппунхиггиппатаанни исуа кулаагуутаппа илингаличааннаарукку таппагуутаама имиятиангила асилиятаана уқаутинга маликчуутаама аваруусиварсимаанниалерама тамаккуасавуиертуақаруисеқиматтиартугит палунганинга маликчуутаама уқуппаллааситтарпун асилиясаппикунга таппале асилия кулияалуиакку таппа анигама оқалерпун таппагу тайма сананасиуақаттарума таппагу синиччапулиуннэрсиниарпунга таймагу пингиннасуураалуммимата алуэрсулиақаттарникунгуитсун синиччалаусуммата тамаани нуналинни синиччақаангиккалуарсути ангути иллюриюннангаттугу пингиннасуураалууппалауммата таппагу пингиннагиннэрсаалуриарпунга.

0: ивулуқлиуна тамна таукурсугу тамаунгарпаллиаёр ивунералисааннартугу иббуулдисайкуа тайминнаасиулаорнерсуни саутунгэллугу иббуугалуарсути ивуйо иппорнитсааллутигу таппохосоэккавиро охорусиутиёртаинна тауна сику атухатангаллутигусули итёрхтиаринасуххутигу каннертаугами охорусернераартаулерсуни саа сикусимаютоқавалерта унагу уппитто тауна сику тагуксауллуниугалуа уппитто таунунгартуминертамааннгай нууппаллиарисааннермалла ауппаллиарерами канертаинна ауккорнеқартуми самааннгат чоорлу сикуаруйору қаттиссиуалуугами атоқуяунгиммарилерсуни чоорлу ерпангартуарсуни каннермистааяуйо инеқанерму сикуартамунна таувунгартаувалиайо атаагу ияувалиайо қаттиссиллуни атингаангани таунангат каннерми таяулерсуни ерпангармагуортаама қалтеқуяфулуаннукулунгиттиарсуна атоқуяунгиллаттаарсуни илаарсикитуми нимингартоқаларсумагалуарсуни қаппертисааннерсунили каннерму таиманна сиоқули ауқарнаарту мақууни каннеқарман унгатаагуллу тугаани соқтаманми киккалуа туаккалуарсуни унгатаани соқтаавана каппианартуаа асиппуисималеқлуунни таавага сивулингааттинни
1: имаатумо
0: аакка тайна ауккарнерму ииаоқаттарсисику сақтиссиллуни нунами таавага исаарсималлуни тайвиннаалингангмат ииаоё ии тамаккусику ииаоводдиагами таавага катиннами қаттиссиллуни қаттиссилами фортиорулуулерсуни канермитайяуллуни питорнерсиппиторнисиуумма таққан илуиттеруорсуни таққилаулерсунилу амматтақайна нунам нуасуиннаулуа питорнертуму аулиттисиууммат кууллу тамаккуа эққаамиллути қаамиттоқулууллу апутаутуунилу алёрсиннартуммариуллути питорнертиллугу
2: илисаарнартуми тусаллатаиннаппу
0: ауккарнертаанна ангиллорта ауккарниуллуни таавунга налиангуинна игеққаттарсуни таанна қитиганиитсортаавунга тамаани игеққаниунгинниуллуни таукасия суккалиюалук таанна суккаинникулуа ангиллортарми таияуллуни таан суккаиннинганастерасуммулиассауллуни каттулаунгиккалуарнигани ангиллортаминастерасуннастерасуммуссауллуни таука илаанга игеққаннертуарторулук тауна пинасувиақангилаукерсуни ноққартиаунгиннигани
2: асутта
0: тоққуяккинниунеқартаугиллуни саа

0: ухантакеркама тайуннайтуллаққу атта ухаасинэ атунгатсугэ
1: манна атортаунгиннарту
0: ии атортаун ии таунгая манса тикутоққисимарууллуалуорни аверни сакуйоқарпаккалуарқуни саунна иттилуақартерулуқхунио тайу сикутоққисимарууиуйартерулуорни пиаксаунгиуақартикулуппут таппа сикохаруннеэкка сикутоққинехаруннеэруни таима синаасиутиаарнерситиумилууни пила пинаяарто тамаанилу уиуавэнэрми тамаккуа аавиу иттуартулералуарқутугу аммарсимаявинги пиллеорнерпиллеорнивиниуллути амма тамаангат сико пиртювинэ таунани сикуарутисималерсуни иуккаркутаверсуни сайна пирсимаювинэ сико апутеқарлунилу тамаани нутаавинэрми апутеқарнитуакулу иуккарку атуарути илла атерусорсиманералерпаппаву синаариллуниу таманна таунугахаллаартерулу исертуйорулуулерсуни синаанга атуарути таман синаанга синаасиоқасигуниаралуарпуни тамауна қаниттуккуунганерми қиннериақарпуни таманна атуарути салиаангуйарлугу таппа атуарутиқангиннэрмиилеруни саима синаахаллаттаартумиилерниарпу
1: унохтуммагаалумма таила оқаусин
0: уворум таман асоқтаттинни атоқтаттинни таманча таманча таиннеру саима сикоққаруққарио атоқуяунгэссуни аглоқалерниарма писугаксаулеқалуарпуни атоқатақуяунгэссуни қинанаартоқуяунгэссуни қилалаартоқуяунгэннэрми таанеқарлуни сауна сику упангэяуфиллақуяулуни аглоқаттиалерпат пиларнинаарситиуминниарами сиоқулуми қилалаартуаралларсути саалуарсиллугу пинасуқхути настилли аггэрсуи аммарсисуурмати сику саалиллугу таунгалу ауллассиунгуллути синаақартуму тамаанинниалеоруақутилли қисеқартаруақатангиккут
1: ханортоқтема оқартэ хай фикеқартаурангиллути қанортэма оқартақатаппа сикитоқтаақутаккуни саами қисеқартаақутаккану қисеқаарму та агмаруннэлуарпуниуқсаманна сику настисаманинниалиортуқулуасаалунгуангаарлути таанчэ тайминна оқарпа
0: уйгутарнерсималлуни сиорлу манилагалаарулумми аторуминаттиангиссуни тайминнаатсиорумма уйгутарнеқарами манераунгитторулумми таунунга сикуарсималерами уйгуагунгиссуни манераунгитторулу манераупат уйгуагунаерхуни уйгутарнеутуиннарпоқ тайма манераунгитторулу сикугалуарнерма синаанга уйгутарнеқарлуни манераунгитторулуурму уйгутарнерми таияуллуни мефититаарта тамаккуа сикку португалаарторули тамаама хэхутисималерсути мефититаарми таинеқарлуути
1: тугаарна
0: тугаарне тугаарне тан тугаарне тауна тамаунга сикутиннерсуни ивусиммагиннсуни тамаунга манераунгитторулуурма тавин нуамиккиннер таанна оқависа аттерлауяралуанга тамаунгатта катеролуйарнерсуни нуамитсиннэрлүни тамани сикуа тамаама сикуа халернэрлүни иннертиннэ иннертиннэрсуурлу сикуагуллуни саманна синаагани тамаауэккаагануарнерами иннертиннэрми таяулэрлүни тамэн хаагануарни куминер сикуу
1: сикуу хаагану
0: ига ханарма чоорлу унилерами таулунгоолоорхуни тигэзэрма таппаунгаартуварму ига халерами саманна хаагагуорма иннертиннэрми тамэн хаагагуорсиманерула иннертиннэрми таяауллуни нагаллу тапа эрпарутиагумит амма таппаагу тувармуарасуккути қиянаалуараалуиахангиммиё қаджитиауниарасууиу таанукаангисиллугу таву эрпарутиагуфи таулнингаарлути тайма илуммулерпат катинниармат нагаллуумат эрпарутиагу саанукаангисиллугу тайма илимину утердими канниафуттамниармат нагаатсорми таяаллууни таани хиянаалуараалуга сувиартаппаагут тувоонэртимиораалуг гасувиахангит хаууиматтугу илаа маккуккууллуни тайман хааджитиаалорнарасугиннармат эрпартимилоқалеққиллугу тапа илуммулеруни касиниаатуиннаралуартиллугу тапа

0: Исуриллаарпортина натарино пиугаатту иллурингмиу тааперсортаутиллуго куяннамиг сабао аммаруна тарино темари синнаксаути токарни неққарутеққарпаллиалеқаттақатта таннаммисуо куппаақ пиугаатту роорсимаёқ иллурингмиу таорортоқ униккаартиллуго иққаумаямини пеқорсаваллиатиллуго аммару асигиннит униккаартиллуго ауллақаттартиллугит қаллунатсиартиллугилаа тусаароммилапут
1: униккаапруниарпуси иллурингмиу таммотаананну таунгиттуугалуақ купак тайма атақамман да купак пиуга тоққортуна питоқагуруармик униккаарниамман
2: инуурэртувиниувунга найти 25 тамаани миттиматалиу тунгаани итиллэрме таппани пингорлуам канигияани тасе уагнамуунгаярулу тасиюнгмэ таяаваккэ таппани инуувиниувунга упэнгаксааккут тупэхарнавертиллугу таманна апут мангуктаруйулерлуни илаа таккэзэрсугу таманна тасэ таанна итэрсиёқ ниллэрсуивин иммиарсигуннарсиннэрлуни тайманна инуйувиниуссарпунгалавва маанаурэртурли аджигингитаалуаани инууппивинера нааммаксигалуартиллугу кэкиуалуу ваксунилу ауксаали ваксунилу тайманнаатсууйоқ таанна инууппивинерма нааммагиянга кэкиуалуу ваксуни илангагуллу аггаагу налианни тикингисуарлугу аумалуаяалерпаксуни мааннасаппа уллуми таймааттиуссарпоқ тамаауга асуилаан сивумуннермата тамаани нунаттиннеилерлути аауяагутилларнерривайн увангали суққуисуглиаақулунгаллуга илуусимақулуккалуаалерлуга асуилаан аауяагутиннермагит таввани аббатжами укиорсиорпарнерамик тамаани тасеқулунгми такулаорсимавакка иллилиорсимаюаалуин уяққани ааққигусерторсималлуни имонну кисутақапиллаяангьтсун сунаавва нилангми иллоқарасуклутиктайманна тааққуа иллилиорсимаю таввани санавагиерсималлуги силатаагун нилангми қармалиорсималлутик апитсинасуклутик тайманнааппактуиниин суққуигингитара таймааттумиэқатаулаорсимагалуарнерпунга асуилаагдитаппа суққуисуле сугаарниклунга қаауиллунга санаюнин сунаавва сивуллеқпаами иджуми қармақтаарниалертут асуилаан қармақтаарлутин иджунин увагун қармақтаарлута саумиллеқпаам тунгалинганин қармагиллутигутаанна амма asiani angmaktak to kagil duni tabwani suri ukiak sa ame makku kiglik suri paru yak suri sunawba ataw sang mag tuksu kagil akak suri pekataan ko to naksaw duni pekataan ko kin naksaw duni uyakaanong maglo tamaw na idyo amigaro ang nangman ilakakan na kasukso ni uyakaanong magkiluan iso ni taan na uyakaanong ammalo sa umitiangan ni amma ni kutupalo kilo ni inyugiak kami kang magtakto kakilo ni Tisa maustera okse mawun kangmai sibut dek paamik. Sukkwe sudek sunga takwa inyungik ukang neak pagka. Ikipiri akun saamik sik paangut lutik. Uwagut tanik piksi wakdik suta. Amma takwa tarik pichyangani takwa ang natyakun dabbani ang makakilutin. Ambalu takwa dabbani uyakano kaktumi takawagku pinakatsikun. Katimat duki, ame akdung mung mukapi akdu akatlaw kodi yung mung umakso nilo, ilakso kikakwa tayman na sila oksimabun sibud dakpami kung makaktil duki, tay siman nili ukaw sa kyan ni uwago. Magkuin na kururak po nutakaw na ako si Mayugo. Ammaro innaw na ako si Mayug. Ataw si Urakso ni inugya na ako si Mayugo garuan. Pitakakun na ito. Udlumi Urakso. Taba tayo maaling asak po. Taba ni ila taba ni kang magtak o tingan ni sukwe sila oksimabunga kudmiak do kaktugod pingasunig magkong kaudokturuting kayo kaksuting ang utawduting pingasungatahan na ang naudunik kayo udunik katsukyalong isunik Ammaru magkong ning, amagong ning, kurang iksiyo ning, piyaw yuwinyeng ning, saan na, pingasyo ning, kitong ngakakto, magkong ning, amagong ning, sakli akakkan nilakso ni, takwa nalimong magin. Ay, tarungam. Asuhi lang, ukiak saang ulit sila ko, pero pagdiyan kami, piso katagong naksi kami. Tabani, ilawtiyan ako na akulit takwang ama ko. Asuhi lang, abutakata ko yung sutin, taan na ananagiyatin, nagyawin na kayang nga kalwakso ko, kimiyokutin. Aulakatta ko yung pagdiyan kami. Tiki ko yung pagkano aksutik. Tayo man na yung aksutik. Tamangan, imming ni nilu kong naksi kami. Aswi lang, tiki kayo kong naksutik. Ukiang ito ni, tayo man na. Siku si Marila ko yung aksutik. Siku ilaw siyo ngong taman na nunawon. Ay, bagtaw yung winin, si kuya ko dyan ng mata, нигэктимуу юксаарио тамаанилу битакагуннеэрсималаарсути таавани аваммуктуриу таунани уккунгаан уагнами уккунгаангани налуккаярпиу кангерсуу тамаани папалуйангани тамаауга кекутиннерлути тааккуа айвактаалаартут асуилаа тааманна каажиаунгиккутаалаарсути сигиганиарасугналертиллугу кииякатсерасулерами сигиганиаагусерасулерами наниаулернерлути тааккуа асуилаа тааманна Ижаоюмагаттагава Ижаокитааннаю арсулаорпаксуга тамаауга ханиттумут тайманнаулаорсимагама нукагааллунга ун маауга синаагатнунгааюни Ижаорлагуннангиссунга тэриганиагасуктуни Ижаоюнналерсунга асуижаан атаатагалу таппунга кииагатсуну тааккунунга неккиннун тааккуа таппунгаанну киммиарсукутигилаартабун амагуу таппанеиттук пекатаа хаглии мангиссуни пекатаа уваннун суугаама тигорсалуггуй круулаагумигама киммиарсуттақартиллугу тааманна уна унаяарлагуруксуни аглегаттагалуарлугу тигугиагаагкулу агвегулуппаксуни тааманна пиаксааюннеэрто таббунгали алаасан аглиюннагиттиарлутик пекатаали таауани кан канит насигунни каутигиуалуугман таанна каниттү окегулуксуниу амиути таагаяксагиннерпаа тайманнааяарсуни ангеккарсималерсуну тайнналу такуяоюннаагиллуни тумекагаттагалуарсунигоо тайнна пекатаатаатсима амагу асуилаагдисаппа таунуга синаагата канигиаану иллулингмун ауллаарсималертиллуги таунаниэкатаулерсута тааккуалу атаанаккукка наунгиннааллути наниитсериарсангиллукааулимангиллуги таакква итсуукка тавва наюгарингакки тавва

ダバネイラクシュカタイナアマゴアチヨカラクトピラカチヨキヤカタンノアタタンナンマッピシャラオクシマワダウナネイラクシュカアシュイラアビラッバキムクシラオヤカタカタあの日よんなくるがおんげっしゅんが、そかさくてよんなくしゅんが、たいもんな、パンナーにかんがた、うわがりそかさくしゅんが、きむくすがおやかったがった、たいんな、パニギラおくしまんまちゅく、ぴらかちく、たくたんみ、あたからおくしまよ。あしゅいらあげたば、タクワンマン、ウユミラクシャンマン、アウダガッタ、タマウガ、カネチモユクシャウヨン、ノッカンアレガッタ、ウユクトサラオクシマウグン、アマゴンミキシュナウバ、タイマ、アマゴトンネガラオクシマウガ、タイナ、大使命が手ごわびにおぐるわみ、おうゆうゆみ、あまおくらおくせばぶんが、おかおじきさんに、なるるくぶんが、おにっかくとあがちゅんにゃくぶんが、大使命にごう、たまっこわ、いら、ぴあがくらい、Ting me angusak lai uwatin yuk di iso katsa ko yao balao ngin mata iman na mitao tigilu ko sa iman na ko yao balao ngin nata unikak to aming ato kasung niak po nga tay simani ko iman na umiadat ta aming pekang isung aksutik nunak ko aksutik kisiani ilangin Aulak palaong mata, tamao nga, nunagi yung mayaming yun. Ilangit yung nagkot, pisuksuting, takwari, kayak nguyok sa oyok. Ila, iman na usipita ko luya kasuksuksuguyok sa oyok, ta iman na, biwagtubin niya yung mata. Aso ilago, Aulak sutik takwa ilangit. Aulak sutik. Marik tau ni ak sutik ilaming nin. Nunak kuok tingi kuok tae man na nunak kuok sutik. Ting me ako siurak tunin. Makwa kaudok takuruin. Kaudok tango nakakpagtabun. Amauri gao nakaktao wagsutin. Uyakka ataani kangataaktip tumi man nakakasisiungung mata. Tayo man nagung akko sa aksi kami. Tayo man nilikadag tumundu ay tsakatang mata aaklok sutin. Tako ay tsak tungyan. Tabbali gong Kuih yao dutin, saya pun aja ngajak tukuruin, tukuti tau dutin. Asyui lagu, tanna dibiuk tukuru duni, siukai ma kupanu aktu, tuku ngayukuru aktu ning. Amma gong takwa kinguti tabun akku sa kami taan na nibi oktukuru. Kupan waktu taan na gong nidi akatakuru kami si ukaimma nibi okami ingi si yukuru gong. Ai chao tungi uyu si chayai chayai chayai Kitung aka
kalu me itik me imik suri kapot akasi inuk lugit tang mag mag pusya tay menego tusak sao dunisahan na kupano aktik sunabago tukisi yao dunisu izatik Siking itu kita tang mang ne aku tak kuat kengut sen, tak kuat disebut sen, tak kuat kue si juwini, tak kuat abrakan itu kita tak kuat kengut sen tang mang sukin, asuhida tang mang ira. Tamangan nu namun ingat kakan jayun yang mata tapi guk taik kuah anu kahli jauh jauh aru kami nu namu aku naji jukit lu ya kat kuah utarok semua bu taik kuah tak kuninga piak aku runing tu kulit tiu bini cai mana ubangun Ukau jawab nak pukul duta kau duta, sama kuninga, umayok dengin, piagak dengin, ini jaksa kau jawab ngisuta, sama na atuk kong mayok suri, udu memut tiket kong tong, amma sabba, ukau siksenin, nado nak tuaru gimana, unikak tu aku kunik tuaru gama. Asia ni, Australia ni, unik ke agak sewaktu ni aku pun agak suri. Tapi semua kang mada kerja run utang ni agama. Asuhi lagi kita pak tahun ni upeng agak sewak peng tutuk kau lang mata. Taman iklu dia unak tertin ni, unane nyuwutin ni. Tahun ini lauk suting asyilang tapi kungang negami abad jamu tapi kene yang megami time ukalau kama di zaman kang maktang negai cunga amma suri cawuna caw mikan ya cikun atau cengmi Ang maktak to ka kanna ka dune ukiyo ko tigi dune gin ukiyo ng dune tadli maurak sutik aswila kang main taikwalo taas mga talag pisak pa amin ang maktala ko si mayon sunaw ba kibawang na kami taikwapila ka sikun Saktilaukan na kong naksuring asingin ni inyokakpatiang inyaw ya naksulitaan na kang magtalakpuksak pa ang agagot na kangan asigiwaksulingin tayo man na siya lao si Mago ang masabwa tao na ni si Malao at Luting upang nagsirangan nila ang tao na ni Sinasiok biling mi, maurak biling mi. Taon na ni parak si mang mata. Iman na umiamin, ungasik tuli akong naktumig, pekala ang iman. Umiak takakaluakso ni, sanawagang mi. Kaong miglo, amikakso ni, taiwan na. Kikiang mong itok sana si mayok aksunahanun na chiw kisingin yun kilaksok si maduni sa'yo man na umiakayaw lang si mayok. Aswila agdisabba tao na nila aksuting. Tama tao mong akadwadya lang tuksa umigamin. Aswila ang umiamin. Pitakari lao si Mawok. Tingikaw tak mo kaya rin may kiyo aktong may. Ami kakaya kang ito may.
асуилаан умиартақарэртиллугу таппигани укиорсиулеқиллутин қаңмавинни таккуасуқаимма санакканнерпаклуги тааманнақармай атуқниалераанган санакканниинаауярлугу тааманнаатсувиниорлутин асуилаан таппанеилерсута укиаапалуккун анимаюқарлуни таппани саумиллерпаангулаортуми саумиллерпаангулертуп тунгалерилертангани уагун қармматта саумиттиангани таппанеилерсута анимаюқаиннарами тукуюми аулернаафигиллалаорсимавара сунаувва иқипериам нулианга таппали тукулаортиллугу укиор таппанилаорсутин амма упингаксарман таувунга каллунатиарлута миттимасалин каллунаали туангумман маннали тунунеусиунеақаттартавун каллунаақаяангимман инуқартуқлуунни тусаамангиллугу таауваннатуаа инули туаангуна сугиллугу миттимасалин асуилаа упингаксаапалуйартиллугу каллунаани тикиттуқаллалаорсимавун иглуринмиилерсута каллунаақоорлуни тааннару ангага таанна иттуриявут нулиақарисаартувиниуйоқ такуллугу тааннару каллунаангунеқартаға инуммиттаа нулиақарлуни тааманнаалаорсимавун асуилаангисаппа упингаксаангулертиллугу тааккуа ааллалаортиллугин кигунигаттигут таавунга каллунатиаалермигатта нунаккуулаорсута илааннунаккуорсута таммаарвикатсиалаорсимагатта ниқиксамик нуққангаалаорсутин ингиққагатта тааванна таммаарниалераангамик қиммитик маттартилаорсунитсук тааманна иликкусеқалаорумата сули иглулигиалаоқатик қиммитик маттартерпагиарлугит тааманнааппалаорумата асуилаан тааманна нуққангалаорсутин ингиққагамик нуққагамик қиммитик суқутигиннисугит иглуринасулерсутин иглуринасулертиллугит тааккуан маккгу инуусуктуук сунаувва қиммиинник маккгунник илаа атаусин атаусиуллуникку маккгугамик маккгунник қиммигерсутик писусингматик малилаорсимагакки малилиракки таманнакиллинга сунаувва кууклаглукиаанна киллинга таманна киллиқатсиарлуни апумми пуқтумайуннерсартааллули налимуккалуарлуниу тамауна пааммаксунга аппиқасулеракку асуилаа қапперсунга
kapkere kama.

0: нэрнеаман атуриалиориарсуугум матагу икуммаккутихарбит сайиллу аммалу иккханаая аккуни атортауниартун ужараннеанэрмун таймалу атаакку пикорпаллеагуннатсиарниарнингини аккаагуи сибуниттини нериуттум нунавааннеахтаилиматулерикохаусиккаагиартуихаламмиуник териганнеанисмаалахужиллутик таймагутаана химмек кисиннерма эла териганнеа кисиннерма химмерми таббани таххиулуми синерсеққаллуни таймалу синерсеққалунуггуо кисаминиужуит тайма исмааллуннартумииллахисуунгуммата таймалу хорлеанганиисуул ханимажуит уумажуит аннеахтаилиматулерикохалам титерарсималаумажу таймеичэртуужаангиттумик аанниа палуттумиллуунни камахаттариахангиттуиггуо малутаккуа кижаужуханнерпаахисут таужухарлунилуунни химмимут териганниамуллуунни аанниа билиатсаутигигеахартуин капижаугеахамматагу саппутигутаукуннартумун аанниахаттаилиматулерикку таймаухалаорту химмихутихартуин капижаусиматсиареалииггуо тамаккуалу хитэнгуакижаиппи кижаутиарлутик химмиерниигаиппата маанеккижуниллу камахаттахужаугати
1: қойяннами қауиса

0: Okay.
1: Ilagilawta bu tuhaqqaw ne alaq miyoq ublume pigearlugu taamna nawyaarmi utawlaw qimayoq. Di mapsalaq unika palleatillugu tuhaane alikkabut.
2: Tema inuriyaq simakamago ikanitallunni takbuni nawyaqaniya. Kanigiyani ura talunni taikani. Kanukian upingak awyak kutaman. Upingako naitin tiudilu. Inunak tagamat tesimani. Wangkayi mungitaro. Taimala kayi badia nimni.
3: I was able to get a little bit of a Sila okangnerlunga qulinnerm qulianinngummat okangnerlunga ijjaq paraummanga oqasim aperiyakkugo kibayernitertunusullanga aperiyagamagu angerlunina agligitinnerluninga go angerlu I pick the only glue on the acornic later to the 6 year old or make him fab or sweet. Sending it out on the ramas, she might make it to get to roll on the ramas. The good. The uncanny of court of the need of 3 months lying in the yard lunga. In its action. To become a high long in the. I'm going to go to the house.
2: enna ka pujarjuk kataatakkumin ataatangan kappiagilimmeriarugilaakkutaan sakkuartiksariyamanerarluna tiguarinyarneraleraanganga aksummeriar kappiasippalaarama tiguartaamuniarneraqavimitsiarlu tupane ane anjarunmi veqartumi maanna иглоқалоорма тиксаарсуат кулерин кулерили қиёқутиунаа таавала тумаана канигия кулуани угови иглоқарлу тасави сави утуни саманнақаанга хаайявитсиарлуула иглоқарлута тайкониксаарсуануннаавакка масоқаймақаниттиммари кулунгун иксаартаниккуа пиеқарпалоормута атаатага пиигумма таккуан исайоқатта итэраанган итиаруллагаангату иксиарсуаналлуга нагаппиагитсиаарку аллерайгу тананнгулуртукулу аимэтсиараакку тани иксиарсуааллерайвалту такмакайвиаллерлугу кымааллугу маликлунига тэгэтэмэсиаруллагаангама аиллу чилэмму малиннааруллуна анекатта уллектаарулаама улласи уллектаарулаама таамаагуниаэртаан исимуутума кивиаллераангамуутиму угаликсиваатлиал хэллүни угаликсиваалерпагнерлүни таа окилаатсуку окилаяаруна сугиттуга исимавак тунга римагаттаракку таатна иннаа амма иссиарджаанэллума аммасули таан тигуаарийимаппунига кайсиюарум кымасиаарууингэрку анаанатсиаккуттину кымааяалуякку такану иллоқармата тамаане сивингай сивинганерулми такану кымааяаруугама итерлунга кингунимни итертерпалатсилерлуна аалекаппиаситтиарлунга катаканма таанна сера иглу катақарпалаармата пуккитсукулумми таама катақарлу итсерами сапиммеялерлунинга таккувани тигониасияарунгма наттаанан мигнерукитсукулумма наттаанни иглеравэммугарлугу аквиэртаалугила тамаа хаглиммерилэрму тамаана киллингагуаннигиаагама актубиллаппаклунига таама токсиундаама уккуарпалатсиаалуттуи тиунгиннами дуаннигама валиксангилэрмат намунгангаамару пуигукаатиллу чунаавтигун тигуттаалиуяртигуттаалиту иннарнерлунига сафигжайоярлунига таамун актувиллаккалаарлу таматуимангатаку пуигорсимарулуяртуммериалерлума канукеокку икселин мунгаалаармиутта авамутуиннилаарта илаукку икселин тайкани укку икселин мейлутерсута аккага пекатигиллугу тасиуяму таппигу ниуериарлу пингаксаакку аайоқалиалертиллу тайна мисакку атаатанга ангижоролерлумали синилертуалуннераану таманну тупаллерпугу таана иқим ақиммин ақуппию нуққангаалернерлу аайоқаукиллинга аайоралу танисоқартуйерпу мисигиарулуккулаарлунерай таагунга тунгаутсиннерами катинераиулернерами каккулаалаартук соигулаарнаутус саагаутус салаагумитсиарлут тохонаёрлиннеримаанииллуни тупак бигилилаарсимавар исоқартуйерпу
0: Tak kau ini nak kau tidak jaga kerudung kau, ada kerudungnya. Nanti tunggu beranung mata, unangin nak. Kamu kalau guru, kalau tak kau tunggu beranung mata, kau pada orang mereka. Tunggu tahu nunga, nanti pinga sudah, pinga sudah ni seni lirik pada, tahu ngai kau anu.
3: Tämä on kisäni sinikiaan jaksut, kaikki sinikiaan jaksut. Mä annan, että tekit